0: 90,4 Πειραιάς.
1: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник».